0: Да нет,
1: ну, ну, да нет, дьявол.
0: Натурально.
2: Ну, ну.
3: Гидравлика там руки.
4: Спасибо.
5: Да. Все, Саня, давай.